просто гебельны. Дискотека си шукуатас, куны и всем те, висос тесос и щешкотас, сирена таке.